0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
4: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Музыка для тех.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Днем я бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Покажется странным, но эра освоения космоса началась в 16 веке. Один из первых эскизов многоступенчатой ракеты был представлен в 1556 году в книге военного техника Конрада Хааса. В 17 веке рисунок с изображением ракет был опубликован в труде военного инженера и генерала от артиллерии Казимира Семеновича «Великое искусство артиллерии. Часть первая», напечатанном в 1650 году в Амстердаме. На нем трехступенчатая ракета, в которой третья ступень вложена во вторую, и обе они вместе в первую ступень. В головной части помещался состав для фейерверка. Ракеты были начинены твердым топливом, порохом. Это изобретение интересно тем, что оно более 300 лет назад предвосхитило направление, по которому пошла современная ракетная техника. Несмотря на то, что в технических деталях ракетостроение пошло во многом по другому пути, сама идея многоступенчатой ракеты и сегодня остается актуальной.
1: Поехали! Бытовые истории.

One money.

0: невиновны. 11 июля вас могут напугать неожиданные приглашения, но вы не обязаны их принимать. Проведите день в комфортном для вас темпе.
1: Тельцы, жизнь продолжается, и в ней столько еще неизведанного, неиспытанного и радостного.
0: Близнецы, в субботу вечер вы посвятите поискам интересных творческих людей. Для кого-то развлечение или приключение.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, вы готовы к серьезным трансформациям. Вы поймете, как и зачем их нужно проводить в вашей жизни.
0: Львы, 11 июля любые недоразумения лучше разрешать сразу, иначе к вечеру все может закончиться большой перебранкой.
1: Девы, ожидаются гости из прошлого. Воскреснут прежние мечты, надежды и желания. Но сил может не хватить.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В субботу наиболее удачной и плодотворной будет первая половина дня, на которую стоит запланировать все важное.
1: Скорпионы. В этот день те, кто пока одинок, имеют огромный шанс наладить свое семейное благополучие.
0: Стрельцы. 11 июля весьма кстати придется посиделка с друзьями. Вам будет приятно выслушать их мнение, но решение вам лучше принять по зову своего сердца.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Ничто не настраивает лучше на миролюбивый лад, чем полноценное, качественное ничего не делание. Посвятите ему весь день.
0: Водолеи. В субботу избегайте незапланированных трат. Ваша безалаберность может вызвать ссору с домашними.
1: Рыбы. Это будет благоприятный день для любых азартных и рискованных поступков.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Твое лето. Твое радио.

0: здорово. В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь, как глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас.
0: А у нас другая музыка.

0: 11 июля в 1897 году предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата. В 1941 году началась героическая оборона Киева во время Великой Отечественной войны. А 1943 год – Волынская резня в годы Великой Отечественной войны. В 1974 году найдена знаменитая китайская терракотовая армия.
1: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна. Выбери радио.
5: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно. Питбуртрак, один пункт назначения. Вкусно поесть,
1: вкусно поесть. Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков. Прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
4: Самый первый граненый стакан был изготовлен в России в 1943 году на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный. Считается, что его дизайн разработала известный советский скульптор, создательница знаменитого монумента «Рабочая колхозница» Вера Мухина. По одной из легенд, она создала этот шедевр стеклянной посуды вместе с автором «Черного квадрата» Казимиром Малевичем в блокадном Ленинграде. Стоимость стакана зависела от количества граней, но его вместимость оставалась неизменной. До стеклянного ободка 200 мл, до краев 250. Появление граненого стакана обусловлено научно-техническим прогрессом. Его форму и структуру продиктовала производственная необходимость, а не фантазия художника. Еще до войны советскими инженерами было изобретено чудо техники – посудомоечная машина, в которой могла мыться посуда только определенной формы и размера. Именно такой стакан очень подходил для этого агрегата. И к тому же он был очень прочный из-за толщины и особого способа изготовления стекла. На железной дороге до сих пор подают чай в граненых стаканах советского образца с подстаканником, что удивительно приятно и мило. История знаменитой граненой посуды продолжается.
2: Бытовые истории.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости спорта.
2: Произошел очередной допинг-скандал. В крови румынского спортсмена обнаружена кровь пропавшего недавно молдавского спортсмена.
1: Жена посылает мужа в магазин. Васенька, Вася, купи молоко, творог и масло. То есть три вещи. Слышишь, три вещи. Нет, ты запомнил три вещи. Молоко, творог и масло. Три вещи, не забудь.
3: Пошел.
1: Все, иди быстрее.
4: Пошел мужик в магазин и забыл, что купить-то. Решил зайти в аптеку и купил зубную щетку и пасту.
1: Так, ну все, принес, купил?
3: Ну
1: купил,
3: вот, принес, все, вот, да.
1: Так, да ты что, я же тебе говорила три вещи. Где мыло?

0: жалуется приятелю.
1: О, как тяжело квартиру, оказывается, продать. Так тяжело вообще.
2: А что такого-то?
1: Да родители постоянно дома.
0: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что нейтральный запах – это просто ни на что не похожая вонь?

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-Ям-Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Новинка этой

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Термальные воды северных районов Западной Сибири стали объектом изучения ученых. Ресурс рассматривают как альтернативный источник энергии. Над проектом работают исследователи из Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук. По данным специалистов, годовые запасы тепла в западносибирском артезианском бассейне превышают 200 миллионов гигакалорий. Перспективные для энергетических целей термальные воды залегают на глубине от 1 километра. Ученые подчеркивают, что на севере инфраструктура для строительства геотермальных электростанций уже есть. В советские времена во многих удаленных населенных пунктах были пробурены глубокие скважины для поиска нефти и газа. Даже если углеводородов обнаружено не было, притоки термальных вод были получены везде. Сейчас скважины законсервированы, но установить в них энергетические установки можно без значительных затрат. В подземных водах только Западной Сибири, в том числе и термальных, содержится до 1000 триллионов кубометров углеводородных газов. Кроме того, термальные воды – богатый источник редких химических элементов. Напомним, самые крупные геотермальные станции действуют на Камчатке и на островах Итуру и Кунашир.
1: Бытовые истории.
3: Я волком бы выгрыз за бюрократизм! К мандатам почтения нету! К любым чертям...
4: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
5: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно.
6: Выбери радио.
7: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
8: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8-923-663-103-2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости экономики. США объявили о выпуске первой партии американских долларов на русском языке. Жена на кухне готовит яичницу. Вдруг на кухню вбегает мус. Осторожно, положи побольше масла. Боже мой, ты жаришь много яиц сразу, слишком много. Переверни их прямо сейчас, переверни. Побольше масла, господи. Осторожно, осторожно, ну ты меня никогда не слушаешь, когда делаешь яичницу, никогда. Переверни их быстрее, быстрее. Соль, используй соль. Соль,
2: да я тебе буду, что ты говоришь. Ты думаешь, я не в состоянии приготовить элементарную яичницу?
1: Ну, я просто хотел показать тебе, что я испытываю, когда вожу массу.

0: Койота, управляй мечтой. Зигули, управляй реальностью.
1: Мне муж подарил шапку-невидимку.
2: Да ты что? Ты что, и неужели ты в ней становишься невидимкой?
1: Конечно, нет. Просто меня в этой дурацкой вязаной шапке никто не замечает.

0: я пить бросил.
1: О, молодец. Ну и как теперь сейчас, как сейчас?
0: Нормально.
1: Молодец.
0: Только печень жалко.
1: Почему?
0: Холостую работает.
2: В Чимале 15 часов 30 минут. Реклама. Если

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Ям Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Твое лето.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Чимали, 16 часов.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Детское автокресло – это съемное сиденье, предназначенное для перевозки детей в машине. Но официально его называют детским удерживающим устройством. В автомобилях имеются ремни безопасности, которые рассчитаны только на взрослых людей. А детей, возраст которых меньше 12 лет или пока их вес не будет равен 36 килограммам, рекомендуется перевозить исключительно в детских автокреслах. Изначально такое кресло было задумано для применения в домашних условиях. А уж затем появилась идея сделать его автомобильным, прикрепив к полу машину, что указывает на его универсальность. Первое детское автокресло было изобретено в Соединенных Штатах весной 1935 года. Конечно, уберечь ребенка от травмы при аварии это кресло вряд ли бы смогло. Стальной прут, на котором крепится само сиденье, при ударе срабатывал как катапульта. Однако скорости автомобиля в 30-е годы были не те, что в нашей

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
4: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Если составлять список наиболее известных изобретений за последние несколько веков, то среди авторов их будет очень мало женщин. Причем дело не в том, что женщины не умеют изобретать или у них нет творческой жилки. Возьмем, к примеру, случай Сибиллы Мастерс, женщины, которая жила в американских колониях. Понаблюдав за работой индийских женщин, она придумала новый способ превращать кукурузу в кукурузную муку. Сибилла поехала в Англию для того, чтобы получить патент на свою идею. Однако по действующим тогда законам женщинам запрещалось иметь свою собственность, в том числе и интеллектуальную. Такая собственность, как правило, принадлежала либо отцу женщины, либо ее мужу. В 1715 году патент на ее изобретение все же был выдан, но в документе было указано имя ее мужа. Мэри Кейс была первой американской женщиной, которая зарегистрировала патент на свое имя. В 1809 году она разработала способ плетения соломенных шляпок, что было экономическим благом для Новой Англии. Получив документ на свое имя, Мэри тем самым открыла путь другим женщинам-изобретателям к возможности патентовать свои идеи. И женщины не замедлили этим воспользоваться. И мы не раз об этом вспомним.
1: Бытовые истории.

Перед тем, как это такой печаль, который здесь в квартире снимал, куда не живет.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Кореан бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Слушайте свежее.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Метрополитен – это название принято во многих странах мира, но произошло оно от названия торговой марки. Первая подземная железная дорога была построена в 1863 году компанией Metropolitan Railway, что буквально означало «столичная железная дорога». Интересно, что в самой Англии это слово не приобрело нарицательного значения, а для обозначения метро используется слово «underground», то есть «подземка». Нарицательное значение впервые появилось в Париже, так как парижская компания, которая занималась постройкой железных дорог, также имела в названии слово «метрополитен», что означало «столичный». Постепенно это слово сократилось до метро и распространилось по Франции, а затем и во всех государствах Европы, в том числе и в России.
3: Осторожно, двери закрываются.
1: Бытовые истории.

0: Товарищи, век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
1: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 мм. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Горячий хит.

0: Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.
1: Как долго я тебя искал.

Алтай FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Часы известны человеку очень давно. Сначала их роль играло солнце, потом вода, песок, даже огонь. Но ни о какой точности таких измерений говорить не приходилось. Они давали погрешность от нескольких минут до получаса. Ситуация несколько исправляется с появлением механических часов. Сначала появилась возможность находить время с точностью до минуты, с появлением секундной стрелки до секунды. Но все равно таким часам было далеко до настоящего секундомера. Их, к примеру, нельзя было остановить и запустить в произвольный момент. И точность измерения была далека от идеала. Упоминание о первых настоящих секундомерах появляется в конце 17-го, начале 18 века. Это были механические секундомеры с одной кнопкой управления. Первое нажатие на кнопку включает секундомер, второе нажатие на кнопку останавливает его. Третье нажатие на кнопку устанавливает стрелки секундомера в начальное нулевое положение. Вращение этой же кнопки заводит пружину секундомера. Электронный аппарат особо не отличается от устройства механического, разве что повышенной точностью.
2: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
4: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8-923-663-103-2.

На улице средний панелек типовых, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне ириску на двоих и фыркнул автомат.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Логарифмической линейке стукнуло уже 3 с лишним сотни лет, и большую часть этого срока, до самых 1980-х, она была главным оружием математиков, физиков, инженеров. В общем, всех, кому нужно вести много расчетов, ведь она позволяет выполнять несколько математических операций, в том числе умножение, деление чисел, возведение в степень, чаще всего в квадрат и куб, вычисление квадратных и кубических корней, вычисление логарифмов, потенцирование, вычисление тригонометрических и гиперболических функций и некоторые другие операции. Если разбить вычисление на 3 действия, то с помощью логарифмической линейки можно возводить числа в любую действительную степень и извлекать корень любой действительной степени. Одна из главных проблем логарифмической линейки – конфликт между длиной и точностью. Чем она длиннее, тем точнее. Но тогда страдает компактность. Одно из решений – свернуть линейку в круг. Так появились круговые логарифмические линейки. Если круговой шкалы по-прежнему маловато, ее можно свернуть в спираль. Так можно получить очень длинные, а значит точные логарифмические линейки приемлемых размеров. Другой путь – завернуть шкалу линейки по спирали по цилиндру. В 1970-х наступила эпоха электронных калькуляторов, и логарифмические линейки начали уходить в прошлое. Не сразу, но постепенно.
1: Бытовые истории.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
3: История появления булочки с изюмом широко известна, но все же, думаю, о ней нужно вспомнить еще раз. Впервые эта история появилась на страницах книги Владимира Гелеровского «Москва и москвичи», которая вышла в 1926 году. Описывая Москву и ее жителей того времени, автор вспоминает об известном булочнике Иване Филиппове. Это было семейное дело, которое начал отец, а продолжил сын. Они были владельцами нескольких пекарен, а также кофейной и булочной. Продукция Филиппова поставлялась во многие дома города, в том числе и генерал-губернатору. Однажды Закревский, который был генерал-губернатором в то время, нашел в булочке запеченного таракана. Он вызвал пекаря к себе и показал ему находку, требуя объяснений. Булочник быстро нашелся и вместо того, чтобы оправдываться, сказал, что это не таракан, а изюм. В доказательство своих слов пекарь съел булочку вместе с насекомым. Вернувшись к себе, Филиппов опрокинул катку с изюмом в тесто и испек партию новых булочек. Это новое изделие так понравилось покупателям, что с того времени они и не сходят с прилавков магазинов.
1: Бытовые истории.

пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука,

0: тряпица, жака, жука, пицца.
1: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: А действительно ли болгарский перец болгарский? Большинство исследователей едины в том, что родина перца – Южная и Центральная Америка. Самые старые находки перца датируют 7000-летием до нашей эры. В южноамериканских странах перец являлся необходимым продуктом для местных жителей. Острый перец использовался индейцами для военных целей, как слезоточивое и отравляющее средство, а также являлся и лекарственным средством. Индейцы не знали соли, поэтому пищу они не солили, а перчили. Первые сведения о красном перце в Европе датированы 1494 годом. Об этом овоще рассказал врач, который сопровождал Колумба в его путешествии. Перец первоначально был привезен в Испанию и Португалию, где был культивирован как декоративное растение. Первыми распробовали перец на вкус итальянцы. Их примеру последовали американцы, и в 1830 году они же изобрели всеми любимый сегодня кетчуп. В Болгарию перец был завезен в начале VI века через Венгрию и Турцию. В стране перец приобрел большую популярность и быстро распространился из Болгарии в другие страны. Болгарские средневековые селекционеры создали новые сорта перца, в связи с чем местные виды практически потеряли свою связь со своими американскими родоначальниками. В некоторые года Болгария занимает первое место в мире по производству перца на душу населения. Отсюда и название – болгарский перец.
1: Бытовые истории.

0: и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Самая актуальная музыка.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Термин «сладости» всегда применялся в более широком смысле, чем кондитерские изделия, и охватывал все природные пищевые продукты сладкого вкуса, главным из которых во все времена оставался мед. Что такое сахар, европейцы узнали лишь во времена похода Александра Македонского в Древнюю Индию в 4 веке до нашей эры. В свою очередь, научные исследования утверждают, что в Индию сахарный тростник везли еще в период неолита с острова Новая Гвинея. Первоначально тростниковый сахар люди называли по привычке медом. Римляне – медом из тростника, китайцы – каменным медом, египтяне – индийской солью. На Руси первое упоминание о сладком заморском товаре датируется 1273 годом. Тогда еще никто не помышлял об экспериментах над сладкими кусочками. Их употребляли только как самостоятельный продукт. Однако, если представителю Древней Руси было необходимо продемонстрировать свою любовь и уважение к ближнему, кусочка сахара было явно недостаточно. И тогда на помощь приходило самое популярное в то время изделие – медовый пряник. Размер пряника напрямую свидетельствовал о размере чувств. Иногда чувства дарящего были настолько велики, что еле умещались на двух санях.
1: Бытовые истории.

think, why, been, about, think, why, been, I've been, think, why, been,

0: Приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен, ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен, значит, можно купить больше.
4: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда...

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2. Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: 4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Бельевой прищепкой пользовались еще первобытные люди. Конечно, выглядела она по-другому, но ее функция была та же, что и сейчас – удерживать на весу ткань или шкуру. Прищепка отметилась и в Древнем Египте, и в той же Древнем Риме. Прищепки для белья не выходили из моды и в Средневековье. Тогда использовались только деревянные прищепки с простой системой крепления в виде пружины. Впервые патент на изобретение прищепки из деревянных полосок с винтом в Америке был выдан в 1832 году. Прищепки для белья производились из дерева, кожи и из металла. Лишь в 1970-х годах стали появляться прищепки из пластмассы. Стандартная бельевая прищепка длиной 40 мм, угол между частями 30 градусов. Для удобства пользования пластиковая прищепка для белья изготавливается с рифленой поверхностью в месте, где вы беретесь за нее. Это не декоративный ход конструкторов, а эргономичный. Так бельевая прищепка не выскользнет у вас из рук.
2: Бытовые истории.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

родине своей песню спеть и поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сбитень. Этот напиток, который иностранные моряки называли русским глинтвейном, появился на Руси 1000 лет назад и назывался переваром или взваром. Его готовили на меду с душистым зверобоем, лавровым листом, имбирем, шалфеем и стручковым перцем с добавлением вина или без. Уличные торговцы, как правило, торговали сбитнем без вина. Такой напиток долгое время заменял народу чай и кофе. Пили его несколько раз в день, а утром в обязательном порядке. Торговцы-сбитенщики разносили напиток в сосудах, очень похожих на самовары. Интересно, что стаканчики, в которые разливался сбитень, имели вывернутые наружу края. Это позволяло покупателям не обжигать губы при употреблении горячего сбитня.
1: Бытовые истории.

5 часов. Алтай FM. Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4.